А Фрейбург без пенди гуляешь, летаешь, не умей на кума. Не умей на кума. Можешь бахнуть, а когда стоишь на кушу, а когда стоишь на кушу, а когда стоишь на кушу,